0: 22 МГц дощньо, 2500 валанда спервара. Радио Стотис Капсель.
1: New music. Науя дайна.

сайжи щерчур стрелю, головой о каштона яркам таканча, сако побег им пища. Каштоны шнара, биюну шалке, ир повисей трумпу калбу, вестину спрянды, не коня лаук.

0: Дышим дую на гигерсу, дышим ё. Дышим тязер свайл на сперпара.
1: Радио Статус Капсель.